0: Он напомнил, что в Сормовском районе планируют сделать ветку от улицы Судостроителей до железнодорожной станции «Народная». Российские самолеты МС-21 могут запустить от Москвы до Нижнего Новгорода. Об этом рассказал глава Аэрофлота Сергей Александровский. Первые 8 воздушных судов авиакомпания должна получить к концу следующего года, а в 28-м обещают передать еще 10 бортов. Сначала МС-21 будет летать из Москвы по коротким маршрутам, в том числе и до Нижнего. Средний официальный нижегородец в июне зарабатывал 94 тысячи рублей. Это на 10% больше, чем годом ранее. Об этом отрапортовал Нижегородстат. С мая официальные заработки выросли более чем на 7 процентных пунктов. Реальные денежные доходы за год увеличились на 2%. Стоимость минимального набора продуктов превысила 7 тысяч, что больше, чем в январе на 10%. Нижегородским селлерам Wildberries, пострадавшим от атак на склады, готовят финансовую поддержку. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. На горячую линию центра «Мой бизнес» уже обратилась 221 компания. Предприниматели жалуются на рост расходов на логистику и нехватку оборотных средств. Для них разработали льготные займы. Региональные власти планируют адресно сопровождать пострадавшие предприятия. И на площадке у футбольного стадиона на Стрелке организовали платную парковку на 925 мест. Она будет работать во время хоккейных матчей на Волга-арене и крупных городских событиях. Припарковать автомобиль там можно будет не раньше, чем за 2 часа до мероприятия, выехать не позднее 3 часов по окончании. Стоимость парковки фиксированная – 800 рублей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о новом ресторане быстрого питания на площади Сенной. О ситуации с мигрантами в Нижегородской области. Ну, вначале о том, сколько денег тратят на себя нижегородцы. Средний нижегородец в первом полугодии тратил на свое существование 53 тысячи рублей в месяц. Таковы результаты исследования РИА Новости. За полгода средние траты нижегородцев выросли более чем на 5%. Расходы среднего россиянина в первом полугодии оказались на 400 рублей меньше, но за год они выросли на 14 процентных пунктов. Большинство мигрантов приезжают в Нижегородскую область из стран Средней и Южной Азии. Об этом сообщило агентство NewsNN со ссылкой на информацию регионального министерства демографии. Работают чаще всего иностранцы в строительстве, на обрабатывающих производствах и в промышленном секторе, а также в сельском хозяйстве. В министерстве отметили, что резких скачков в потоке мигрантов из этих стран не наблюдается. Ситуация стабильная. В Нижегородской области утвердили программу развития транспорта до 36 года. Упор, как отметил губернатор Глеб Никитин, сделают на обновление подвижного состава, экологичности и удобстве пересадки. Важнейшим элементом стало продление метро. Также за 10 лет продлят и трамвайную сеть в Сормовском и Приокском районах. Помимо этого, в планах развитие речного и воздушного транспорта, электричек и канатных дорог. В то же время нижегородцы снова жалуются на проблемы с бензином, а ситуация на заправках водителей делится в чатах различных сервисов. Согласно изученным порталам в городе Н отзывам, автомобилисты не испытывают проблем только с дизелем. Бензина же, наконец, первой недели осени чаще всего либо вовсе нет, либо наблюдаются очереди. При этом в правительстве России призвали быть готовыми ко всему в плане дефицита топлива. И в Нижнем завершилось восстановление дома Чердымова и дома Самгина на площади Сенной. Дом Чердымова, являющийся ОКН, отреставрирован. На месте же сгоревшего дома Самгина построено здание с сохранением прежних решений. В нем должен открыться ресторан быстрого питания. В доме Чердымова разместили кухни и техпомещения. Вместе с тем, в Нижегородском Кремле введен в эксплуатацию дом правительства, который начали строить еще в 2007-м. Как будут использовать это здание, пока неизвестно. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о том, насколько, когда и где увеличатся трамвайные пути. О том, когда и куда полетит новый лайнер МС-21. Также в выпуске о новых достижениях Нижегородстата. Трамвайные пути в Сормове и до Новинок планируют продлить до конца 30-го года. Работа запланирована в рамках утвержденной программы развития общественного транспорта. Новые ветки будут насчитывать около 48 километров в однопутном исчислении, о чем рассказал замгубернатор Сергей Морозов. Он напомнил, что в Сормовском районе планируют сделать ветку от улицы Судостроителей до железнодорожной станции «Народная». Российские самолеты МС-21 могут запустить от Москвы до Нижнего Новгорода. Об этом рассказал глава Аэрофлота Сергей Александровский. Первые 8 воздушных судов авиакомпания должна получить к концу следующего года, а в 28-м обещают передать еще 10 бортов. Сначала МС-21 будет летать из Москвы по коротким маршрутам, в том числе и до Нижнего. Средний официальный нижегородец в июне зарабатывал 94 тысячи рублей. Это на 10% больше, чем годом ранее. Об этом отрапортовал Нижегородстат. С мая официальные заработки выросли более чем на 7 процентных пунктов. Реальные денежные доходы за год увеличились на 2%. Стоимость минимального набора продуктов превысила 7 тысяч, что больше, чем в январе на 10%. Нижегородским селлером Wildberries, пострадавшим от атак на склады, готовят финансовую поддержку. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. На горячую линию центра «Мой бизнес» уже обратилась 221 компания. Предприниматели жалуются на рост расходов на логистику и нехватку оборотных средств. Для них разработали льготные займы. Региональные власти планируют адресно сопровождать пострадавшие предприятия. И на площадке у футбольного стадиона «На Стрелке» организовали платную парковку на 925 мест. Она будет работать во время хоккейных матчей на «Волга-арене» и крупных городских событиях. Припарковать автомобиль там можно будет не раньше, чем за 2 часа до мероприятия, выехать не позднее 3 часов по окончании. Стоимость парковки фиксированная – 800 рублей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Радиоканала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске нижегородским любителям хоккея организуют платную парковку. А продавцам Wildberries организуют финансовую поддержку. Но вначале о том, сколько должен зарабатывать средний нижегородец. Средний официальный нижегородец в июне зарабатывал 94 тысячи рублей. Это на 10% больше, чем годом ранее. Об этом отрапортовал Нижегородстат. С мая официальные заработки выросли более чем на 7 процентных пунктов. Реальные денежные доходы за год увеличились на 2%. Стоимость минимального набора продуктов превысила 7 тысяч, что больше, чем в январе на 10%. Нижегородским селлерам Wildberries, пострадавшим от атак на склады, готовят финансовую поддержку. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. На горячую линию центра «Мой бизнес» уже обратилась 221 компания. Предприниматели жалуются на рост расходов на логистику и нехватку оборотных средств. Для них разработали льготные займы. Региональные власти планируют адресно сопровождать пострадавшие предприятия. Трамвайные пути в Сормове и Дановинок планируют продлить до конца 2030 года. Работы запланированы в рамках утвержденной программы развития общественного транспорта. Новые ветки будут насчитывать около 48 километров в однопутном исчислении, о чем рассказал замгубернатора Сергей Морозов. Он напомнил, что в Сормовском районе планируют сделать ветку от улицы Судостроителей до железнодорожной станции «Народная». Российские самолеты МС-21 могут запустить от Москвы до Нижнего Новгорода. Об этом рассказал глава Аэрофлота Сергей Александровский. Первые 8 воздушных судов авиакомпания должна получить к концу следующего года, а в 28-м обещают передать еще 10 бортов. Сначала МС-21 будет летать из Москвы по коротким маршрутам, в том числе и до Нижнего. И на площадке у футбольного стадиона «На Стрелке» организовали платную парковку на 925 мест. Она будет работать во время хоккейных матчей на Волга-арене и крупных городских событиях. Припарковать автомобиль там можно будет не раньше, чем за 2 часа до мероприятия, выехать не позднее 3 часов по окончании. Стоимость парковки фиксированная – 800 рублей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Слушайте радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. «Основа» – Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не обязательно.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о том, насколько, когда и где увеличатся трамвайные пути. О том, когда и куда полетит новый лайнер МС-21. Также в выпуске о новых достижениях Нижегородстата. Трамвайные пути в Сормове и Дановинок планируют продлить до конца 30-го года. Работы запланированы в рамках утвержденной программы развития общественного транспорта. Новые ветки будут насчитывать около 48 километров в однопутном исчислении, о чем рассказал замгубернатор Сергей Морозов. Он напомнил, что в Сормовском районе планируют сделать ветку от улицы Судостроителей до железнодорожной станции «Народная». Российские самолеты МС-21 могут запустить от Москвы до Нижнего Новгорода. Об этом рассказал глава Аэрофлота Сергей Александровский. Первые 8 воздушных судов авиакомпания должна получить к концу следующего года, а в 28-м обещают передать еще 10 бортов. Сначала МС-21 будет летать из Москвы по коротким маршрутам, в том числе и до Нижнего. Средний официальный нижегородец в июне зарабатывал 94 тысячи рублей. Это на 10% больше, чем годом ранее. Об этом отрапортовал Нижегородстат. С мая официальные заработки выросли более чем на 7 процентных пунктов. Реальные денежные доходы за год увеличились на 2%. Стоимость минимального набора продуктов превысила 7 тысяч, что больше, чем в январе на 10%. Нижегородским селлером Wildberries, пострадавшим от атак на склады, готовят финансовую поддержку. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. На горячую линию центра «Мой бизнес» уже обратилась 221 компания. Предприниматели жалуются на рост расходов на логистику и нехватку оборотных средств. Для них разработали льготные займы. Региональные власти планируют адресно сопровождать пострадавшие предприятия. И на площадке у футбольного стадиона «На Стрелке» организовали платную парковку на 925 мест. Она будет работать во время хоккейных матчей на «Волга-арене» и крупных городских событиях. Припарковать автомобиль там можно будет не раньше, чем за 2 часа до мероприятия, выехать не позднее 3 часов по окончании. Стоимость парковки фиксированная – 800 рублей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: Этот сентябрьский день будет не жарким, с температурой не выше 14 градусов тепла. Завтра уже от 12 до вероятных плюс 17. Дождей в эти дни нейросеть Яндекса нашему городу не предсказывает.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: просто рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17
0: 017. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Моя игра 98. Баста. Баста. Здесь. 2-2-0-6.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
2: Папа, а что такое семья?
3: Семья – это самое большое счастье.
4: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного Мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске нижегородским любителям хоккея организуют платную парковку. А продавцам Wildberries организуют финансовую поддержку. Но вначале о том, сколько должен зарабатывать средний нижегородец. Средний официальный нижегородец в июне зарабатывал 94 тысячи рублей. Это на 10% больше, чем годом ранее. Об этом отрапортовал Нижегородстат. С мая официальные заработки выросли более чем на 7 процентных пунктов. Реальные денежные доходы за год увеличились на 2%. Стоимость минимального набора продуктов превысила 7 тысяч, что больше, чем в январе на 10%. Нижегородским селлерам Wildberries, пострадавшим от атак на склады, готовят финансовую поддержку. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. На горячую линию центра «Мой бизнес» уже обратилась 221 компания. Предприниматели жалуются на рост расходов на логистику и нехватку оборотных средств. Для них разработали льготные займы. Региональные власти планируют адресно сопровождать пострадавшие предприятия. Трамвайные пути в Сормове и Дановинок планируют продлить до конца 2030 года. Работы запланированы в рамках утвержденной программы развития общественного транспорта. Новые ветки будут насчитывать около 48 километров в однопутном исчислении, о чем рассказал замгубернатора Сергей Морозов. Он напомнил, что в Сормовском районе планируют сделать ветку от улицы Судостроителей до железнодорожной станции «Народная». Российские самолеты МС-21 могут запустить от Москвы до Нижнего Новгорода. Об этом рассказал глава Аэрофлота Сергей Александровский. Первые 8 воздушных судов авиакомпания должна получить к концу следующего года, а в 28-м обещают передать еще 10 бортов. Сначала МС-21 будет летать из Москвы по коротким маршрутам, в том числе и до Нижнего. И на площадке у футбольного стадиона «На Стрелке» организовали платную парковку на 925 мест. Она будет работать во время хоккейных матчей на «Волга-арене» и крупных городских событиях. Припарковать автомобиль там можно будет не раньше, чем за 2 часа до мероприятия, выехать не позднее 3 часов по окончании. Стоимость парковки фиксированная – 800 рублей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
4: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал. В шахматы, что ли, с ним играет?
5: Круче! Зонт у него! Самый теплом в доме управляет, и за безопасностью присматривает, и свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
6: Так, мне срочно нужен зонт.
5: Зонт. Российская автоматика.
7: О, Микролайн. Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
2: Этот сентябрьский день будет не жарким, с температурой не выше 14 градусов тепла. Завтра уже от 12 до вероятных плюс 17. Дождей в эти дни нейросеть Яндекса нашему городу не предсказывает.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Приморье, а студио открывает новый музыкальный час на первой FM-радиостанции Нижнего Новгорода радио «Рандеву». Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Блюзов Алексей вас приветствует. 8 сентября за окном, вторник, будний день, так что нам остается лишь созидать. Да, это делать нужно. Для того, чтобы созидалось легче, ставим вам веселую музыку, по крайней мере, с утра. Блюзов Алексей вам это обеспечивает. И послушаем настоящую, живую и честную. Джейсон Донован, Джек Сваретти, Арс Джали, Грегори Поттер, Дуа Липа, Man at Walk, UB40, Cat Empire.

очень часто пытается. А мы все-таки надеемся на эту волшебную силу искусства, на волшебную силу музыки, потому что музыка абсолютно меняет наше мироощущение. Это точно. Вот я озвучил очень много разных фильмов, там, вот меняет музыку и меняется настроение. Даже тот же самый голос, то же самое. Все поменяется. Музыка решает все. Пускай она нам дарит лишь счастье, радость и такую легкость бытия. Оставайтесь в нашей компании, обязательно послушаем хорошую музыку, полезную информацию также получим в некотором количестве, но самое главное — это настроение, которое будет сопровождать вас весь

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

как я обожаю это время, 50-е года, и музыка в этом стиле всегда меня радует, даже если она записана в разное время. Джейсон Донован на радио «Рандеву», 8 часов и 16 минут, ну а дальше захотелось продолжить очень сильно нашу программу еще одним гениальным произведением. Валерий Сюткин, группа «Браво», «Мне грустно и легко».

0: очень любящий Элвиса Пресли, группу Браво, Мистер Твистер и так далее и тому подобное. Прекрасные были времена. Ладно, вспомнили, едем дальше.
1: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Weight of love on my shoulders. I thought that it would be easier than this.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Опять места нет. Ну сколько можно?
2: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
4: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Меглу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Арс Джали. Быстренько рассказываю вам о том, что происходит на дорогах в Нижнем Новгороде. По сообщению сервиса Яндекс.Карты, в данный момент 5 баллов, движение плотное, но без особых страшных пробок. Есть заторы. От метро Кировская до метро Автозаводская ползем со скоростью 8 км в час. Время прохождения пробки около 20 минут. И минут 15 понадобится нам на движение с малой скоростью в 4 км в час от Ясной улицы до Планировочной. И, собственно, все. Остальные заторчики длятся меньше 10 минут. Что касается мостов, они практически свободны. Средний показатель 0 баллов. Нижний, ты прекрасен. По крайней мере, на дорогах, по крайней мере, с утра. Сегодня, во вторник. Всем хорошего дня и много творческих и рабочих.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Нижний Новгород. Мой дом, моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

о погоде. Сегодня она должна быть прекрасной. Ну, мне хочется верить, я верю синоптикам. Вчера тоже, правда, обещали, не будет дождей. Полностью промок, пока дошел до дома. Но ничего, ничего. Сегодня тоже переменная облачность с утра. Но, говорят, с 12 часов начнет выглядывать солнце. Оно нам очень необходимо. Было бы прекрасно. В данный момент в Нижнем плюс 10. Атмосферное давление 751 миллиметр.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не одета.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Да, конечно, безусловно, мужчины, которым женщины объясняются именно так в любви, что его глаза — это свет, да, легковед, они, конечно, счастливы. Не знаю, не пробовал. Зиверт, Беверли Хиллз. Радио-рандеву 8 часов и 49 минут. Ну и в финале этого часа послушаем две замечательные композиции. Одну нам подарит Man at Work, а вторую — Cool the Gang. Это радио-рандеву. Меня зовут Блюзов Алексей. Желаю всем прекрасного рабочего дня, потому что вторник — день рабочий. Как ни крути. Как ни крути. Вот, сегодня только созидаем. Но делать это с музыкой гораздо приятнее и легче. Это точно. Поэтому не выключайте свои приемники.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Сейчас бы в Италию. Солнце, море, яркие краски, неповторимые вкусы.
3: Мечтаете об Италии? Приходите в Тратторию Феттучини и почувствуйте золотое солнце Лигурии. Погрузитесь в атмосферу итальянской беззаботности и радушия. Насладитесь вкусной едой и безупречным сервисом. Отмечайте значимое событие. Встречайтесь с друзьями. Собирайтесь с семьей или назначайте свидание в Тратторию Феттучини. В центре города на Студеной 7. Бронь 439-42-63.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о том, насколько, когда и где увеличатся трамвайные пути. О том, когда и куда полетит новый лайнер МС-21. Также в выпуске о новых достижениях Нижегородстата. Трамвайные пути в Сормове и Дановинок планируют продлить до конца 30-го года. Работы запланированы в рамках утвержденной программы развития общественного транспорта. Новые ветки будут насчитывать около 48 километров в однопутном исчислении, о чем рассказал замгубернатор Сергей Морозов. Он напомнил, что в Сормовском районе планируют сделать ветку от улицы Судостроителей до железнодорожной станции «Народная». Российские самолеты МС-21 могут запустить от Москвы до Нижнего Новгорода. Об этом рассказал глава Аэрофлота Сергей Александровский. Первые 8 воздушных судов авиакомпания должна получить к концу следующего года, а в 28-м обещают передать еще 10 бортов. Сначала МС-21 будет летать из Москвы по коротким маршрутам, в том числе и до Нижнего. Средний официальный нижегородец в июне зарабатывал 94 тысячи рублей. Это на 10% больше, чем годом ранее. Об этом отрапортовал Нижегородстат. С мая официальные заработки выросли более чем на 7 процентных пунктов. Реальные денежные доходы за год увеличились на 2%. Стоимость минимального набора продуктов превысила 7 тысяч, что больше, чем в январе на 10%. Нижегородским селлером Wildberries, пострадавшим от атак на склады, готовят финансовую поддержку. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. На горячую линию центра «Мой бизнес» уже обратилась 221 компания. Предприниматели жалуются на рост расходов на логистику и нехватку оборотных средств. Для них разработали льготные займы. Региональные власти планируют адресно сопровождать пострадавшие предприятия. И на площадке у футбольного стадиона «На Стрелке» организовали платную парковку на 925 мест. Она будет работать во время хоккейных матчей на «Волга-арене» и крупных городских событиях. Припарковать автомобиль там можно будет не раньше, чем за 2 часа до мероприятия, выехать не позднее 3 часов по окончании. Стоимость парковки фиксированная – 800 рублей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены, оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Этот сентябрьский день будет не жарким, с температурой не выше 14 градусов тепла. Завтра уже от 12 до вероятных плюс 17. Дождей в эти дни нейросеть Яндекса нашему городу не предсказывает.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Карас Рамазотти, Перфекто, открывает новый музыкальный час на первой FM-радиостанции Нижнего Новгорода, радио Рандеву. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзфликс и в этот вторник, в этот будний день недели. И развлекаем вас музыкой в этом часе. Развлекать вас будут группа «Технология», Майкл Джексон, Уитни Хьюстон, «The Hell», Kaiser Chiefs, Beautiful Boys, No Doubt. И прямо сейчас ансамбль «Танцы минус». Приятного вам прослушивания и хорошего настроения. Оставайтесь с нами.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Я искал тебя всю жизнь, и вот наконец-то нашел. Майкл Джексон, You Rock My World. Радио Рандеву 9 часов и 17 минут. Рассказываем вам о том, что происходит на дорогах. Обновляем, так сказать, информацию. Понятное дело, что в основном в Нижнем Новгороде к этому времени уже становится спокойно. И дороги освобождаются. 3 балла, да, так и есть. И максимальный заторчик, когда вам приходится сбрасывать скорость. Находится на Барвинской улице от Окского съезда до Максима Горького. Едем со скоростью пешехода 5 км в час. Но это все закончится всего-навсего в 10 минут. Так что пробок нет. Мосты тоже освободились. Максимальный показатель 5 баллов из центра Мызинский мост.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
2: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
3: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
2: Точно. Готовые дома вкрутой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Великолепная Уитни Хьюстон. Всегда будем помнить этот голос. Он всегда будет вместе с нами. Ну а сейчас мы про историю должны поговорить, а именно поздравить с днем рождения всех наших радиослушателей, которые родились в этот день, 8 сентября, и вспомнить о известных исторических персонажах, которые родились именно в этот день вместе с нашими именинниками. Нашим именинникам желаем любви, мира и счастья. И, конечно же, светлой памяти следующих... Ну, конечно, мы не можем рассказать о всех, да. Но светлой памяти этих замечательных людей посвящается наша рубрика. В 1812 году в этот день родилась Наталья Николаевна Гончарова. Она же Пушкина, она же Ланская, жена поэта Александра Сергеевича Пушкина. 185 лет назад в этот день родился Антонин Дворжак, чешский композитор, а в 1897 году Джимми Роджерс, фолк-музыкант, которого называли отцом кантри-музыки. 115 лет назад в этот день родился Василий Иванович Ардамацкий, советский прозаик, журналист, военный корреспондент, киносценарист, автор историко-приключенческого жанра, патриотической направленности. Он написал популярнейшее произведение «Сатурн почти не виден». В 67 году в журнале «Нева» был опубликован документальный роман «Возмездие», где речь шла о провале миссии Бориса Савенкова в 1924 году. Создание романа стало возможным благодаря тому, что писателя допустили к архивам КГБ. По его сценарию были сняты фильмы «Крах» 68 года, и ремейк на этот же самый фильм под названием «Синдикат 2» вышел в 83 году. В 1919 году родилась всенародно любимая актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. Это официальное звание, а так, конечно же, это просто родной человек для всех советских людей, Людмила Васильевна Целиковская. Всенародную любовь получила в 40-е годы, снявшись в музыкальных комедиях военного времени. «Антон Иванович Сердце», «Близнецы», «Сердца четырех», «Воздушный извозчик», «Беспокойное хозяйство» и «Иван Грозный». В 1920 году родился гениальный актер Александр Константинович Грабе, актер театра имени Вахтангова. Вот представьте, вот хотите что-нибудь узнать о постоянстве, это вот, конечно, к жизни Александра Константиновича. Он служил в театре Вахтангова с 42 по 2010 год. Всю свою жизнь. Народный артист РСФСР, участник Великой Отечественной войны. Он путешествовал по фронтам, артист фронтовой бригады. Первый фильм, в котором он снялся, был снят в 1938 году. «Новая Москва» он назывался, он сыграл роль студента, а последнюю роль он сыграл, когда ему было 90 лет, в год своей смерти, в 2010 году. Фильм назывался «Смерть в пенсне» или «Наш Чехов». Был 90 лет. Прекрасный актер, вечная память. В 1923 году в этот день родился Расул Гамзатов. Великий поэт, он начал писать стихи в 1932 году, когда ему было 9 лет, а первая книга на аварском языке вышла в 43-м. Также он переводил на него классическую и современную русскую литературу, в том числе Пушкина, Лермонтова, Маяковского и Есенина. В 1923 году родился Иван Александрович Земнухов, один из руководителей подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия» в Краснодоне. Герой Советского Союза. Удивительные, конечно, это были ребята. И было ему всего 20 лет, когда жизнь его закончилась. А память о нем будет жить вечно, так же, как и о следующих наших героях. В 1923 году в этот день родилась Зоя Анатольевна Космодемьянская, первая женщина, которую в Великую Отечественную войну присвоили звание Герой Советского Союза посмертно. И также в 1924 году в этот день родилась Любовь Григорьевна Шевцова, тоже член подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия», настоящие наши герои. В 1925 году родился английский актер Питер Селлерс, а в 30-м году Марио Адорф, немецкий актер театра и кино, снимался в известнейших популярных фильмах «Кто вы, доктор Зорге?», «Они шли за солдатами», «Операция Святой Януарий», «Спрут» и замечательный фильм Колотозова «Красная палатка». В 1945 году родился Владимир Петрович Фокин, советский и российский кинорежиссер, сценарист и педагог, народный артист Российской Федерации. Вот он снял абсолютные такие хиты. Вот он не снимал десятками, как это делают многие режиссеры. Снимал он качественно, поэтому, видимо, не часто. Но он снял гениальный фильм «Сыщик»,
10-серийный фильм «ТАСС» уполномочен заявить, когда показывали этот сериал по телевизору. Я это прекрасно помню, маленьким мальчиком все прилипали к экрану, и что-то такое творилось с нами. И также «Пятый ангел». Это из известных, он буквально снял около 80 фильмов и сериалов, больше преподавал. В 1960 году родилась и Борисовна Ненидзе, киноактриса. И наши любимые фильмы, конечно же, не были бы такими прекрасными, если бы не она, «Не горюй», «Мелодия Верейского квартала» и «Небесные ласточки». В 1971 году родился Мартин Джон Кристофер Фримен, английский актер, который получил известность благодаря фильмам «Автостопом по галактикам», «Шерлок Холмс» и «Фарго», а также, конечно же, роли Бильбо Бэггинса в кинотрилогии «Хоббит». В 1974 году родился Владимир Георгиевич Епифанцев, актер театра и кино, один из самых брутальных наших артистов. Также в 1974 году в этот день родился гениальный поэт Борисович Рыжий и певица Пинка. Она родилась в 1979 году, а также в 1989 году родился шведский диджей, его уже нет с нами. И музыка его все равно остается со многими поклонниками навсегда. Его не стало уже в 2018 году. Это Тим Берлинг, он же Авичи. Ну вот такие вот именинники сегодняшнего дня. Мы еще раз хотим поздравить наших радиослушателей, которые родились в этот день. С днем рождения, всего вам самого светлого и самого доброго. Джон Отис продолжает нашу музыкальную программу.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Ну вот, пролетел еще один час. Вторник движется. Уже почти 10 часов, но в финале этого часа мы послушаем великолепное произведение Карлоса Сантаны и его друзей. Blues Magic. Расскажем о погоде в данный момент. В Нижнем Новгороде средняя температура воздуха плюс 11 градусов, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 77%, и, как обещали синоптики, начинает проглядывать солнце. И это, друзья, прекрасно. Это прекрасно. Правда, дальше они уже рисуют, что солнце будет уходить, но температура воздуха все-таки предполагает достигнет плюс 14 часов. Оставайтесь вместе с нами на 103.4 FM.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа». А может...

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске нижегородским любителям хоккея организуют платную парковку. А продавцам «Wildberries» организуют финансовую поддержку. Но вначале о том, сколько должен зарабатывать средний нижегородец. Средний официальный нижегородец в июне зарабатывал 94 тысячи рублей. Это на 10% больше, чем годом ранее. Об этом отрапортовал Нижегородстат. С мая официальные заработки выросли более чем на 7 процентных пунктов. Реальные денежные доходы за год увеличились на 2%. Стоимость минимального набора продуктов превысила 7 тысяч, что больше, чем в январе на 10%. Нижегородским селлерам Wildberries, пострадавшим от атак на склады, готовят финансовую поддержку. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. На горячую линию центра «Мой бизнес» уже обратилась 221 компания. Предприниматели жалуются на рост расходов на логистику и нехватку оборотных средств. Для них разработали льготные займы. Региональные власти планируют адресно сопровождать пострадавшие предприятия. Трамвайные пути в Сормове и Дановинок планируют продлить до конца 2030 года. Работы запланированы в рамках утвержденной программы развития общественного транспорта. Новые ветки будут насчитывать около 48 километров в однопутном исчислении, о чем рассказал замгубернатор Сергей Морозов. Он напомнил, что в Сормовском районе планируют сделать ветку от улицы Судостроителей до железнодорожной станции «Народная». Российские самолеты МС-21 могут запустить от Москвы до Нижнего Новгорода. Об этом рассказал глава Аэрофлота Сергей Александровский. Первые 8 воздушных судов авиакомпания должна получить к концу следующего года, а в 28-м обещают передать еще 10 бортов. Сначала МС-21 будет летать из Москвы по коротким маршрутам, в том числе и до Нижнего. И на площадке у футбольного стадиона «На Стрелке» организовали платную парковку на 925 мест. Она будет работать во время хоккейных матчей на «Волга-арене» и крупных городских событиях. Припарковать автомобиль там можно будет не раньше, чем за 2 часа до мероприятия, выехать не позднее 3 часов по окончании. Стоимость парковки фиксированная – 800 рублей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
4: Опять ты в телефоне?
5: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
4: У тебя что, все под колпаком?
5: Да, у меня все под зонтом.
3: Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте. Установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
2: Этот сентябрьский день будет не жарким, с температурой не выше 14 градусов тепла. Завтра уже от 12 до вероятных плюс 17. Дождей в эти дни нейросеть Яндекса нашему городу не предсказывает.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

This Love. Оу, yeah. Боб Марли открывает новый музыкальный час на первой FM-радиостанции Нижнего Новгорода Радио Рандеву. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствуют Брус Фриксии, замечательные музыканты, которые дарят вам свою музыку. И вот их имена: Ума Турман, Хюгель, Пэтчо

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Дом, шашлыки, красота и нервные клетки восстанавливаются.
2: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
1: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
3: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

если ты не родился в Нижнем Новгороде или городе Горьком, все равно, слыша эту песню, любой человек с душой понимает, сколько там любви к этому городу, к этим людям, к этому времени. И, конечно, не может быть равнодушным при прослушивании этой композиции, как и многих других, конечно, наших дорогих и любимых братьев Крестовских и ансамбля «Ума Турман», «Мой любимый город», дорогой мой Нижний Новгород. Алексей Бузов сейчас будет с вами прощаться. И назову имена тех людей, которые украсят эфир своей музыкой. Вот они: Pet Shop Boys, Джек Сваретти, Роберт Палмер, Махмуд Отан, не знаю, как правильно произносится эта фамилия, но что-то должно быть хорошее, потому что Бьёрн Мари также участвует в этом треке, Леонид Агутин и гениальная команда под названием «Квартал». Шикарная композиция «Остров белых птиц» будет завершать этот музыкальный час на 103.4 FM. Ну а прямо сейчас Хюгель, Дэвид Гетта, Фрэч Монтана и еще ряд музыкальных товарищей, которые являются большими специалистами в области электронной музыки. Кстати, завтра у нас среда, а значит, в 10 часов утра в студию войдет Андрей Топчий, большой специалист в электронной музыке, и принесет нам новинки. Музыку, которую вы еще не слышали, это абсолютно точно. Настраивайтесь и проверяйте. Не будет ни одного трека, который вы знаете. Все будет новье, все будет прекрасно. И удивительно, как и обычно в программе «Топчий Лайф», Алексей Блюзов на сегодня говорит вам:

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.

0: Старт продаж в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе. Новый дом с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Любовь начинается с улыбки. Дружба с рукопожатия. А счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с радио «Рандеву».

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о том, насколько, когда и где увеличатся трамвайные пути. О том, когда и куда полетит новый лайнер МС-21. Также в выпуске о новых достижениях Нижегородстата. Трамвайные пути в Сормове и Дановинок планируют продлить до конца 30-го года. Работы запланированы в рамках утвержденной программы развития общественного транспорта. Новые ветки будут насчитывать около 48 километров в однопутном исчислении, о чем рассказал замгубернатора Сергей Морозов. Он напомнил, что в Сормовском районе планируют сделать ветку от улицы Судостроителей до железнодорожной станции «Народная». Российские самолеты МС-21 могут запустить от Москвы до Нижнего Новгорода. Об этом рассказал глава Аэрофлота Сергей Александровский. Первые 8 воздушных судов авиакомпания должна получить к концу следующего года, а в 28-м обещают передать еще 10 бортов. Сначала МС-21 будет летать из Москвы по коротким маршрутам, в том числе и до Нижнего. Средний официальный нижегородец в июне зарабатывал 94 тысячи рублей. Это на 10% больше, чем годом ранее. Об этом отрапортовал Нижегородстат. С мая официальные заработки выросли более чем на 7 процентных пунктов. Реальные денежные доходы за год увеличились на 2%. Стоимость минимального набора продуктов превысила 7 тысяч, что больше, чем в январе на 10%. Нижегородским селлерам Wildberries, пострадавшим от атак на склады, готовят финансовую поддержку. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. На горячую линию центра «Мой бизнес» уже обратилась 221 компания. Предприниматели жалуются на рост расходов на логистику и нехватку оборотных средств. Для них разработали льготные займы. Региональные власти планируют адресно сопровождать пострадавшие предприятия. И на площадке у футбольного стадиона «На Стрелке» организовали платную парковку на 925 мест. Она будет работать во время хоккейных матчей на «Волга-арене» и крупных городских событиях. Припарковать автомобиль там можно будет не раньше, чем за 2 часа до мероприятия, выехать не позднее 3 часов по окончании. Стоимость парковки фиксированная – 800 рублей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Этот сентябрьский день будет не жарким, с температурой не выше 14 градусов тепла. Завтра уже от 12 до вероятных плюс 17. Дождей в эти дни нейросеть Яндекса нашему городу не предсказывает.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
2: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от 2 бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основана.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

Как супергерой спрятан под капюшон. Ни машин, ни людей, он на паузе целиком. Ты срезай с меня память, как масло ножом. Не смотри, что до пепла прожжен. Да, что-то не успел, но еще не сражен. Это время, как выбор в таблетках. Красивая смерть или возможность допрыгнуть, достать, осознать и успеть. И тебя обнять, и в тебя.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Где-то есть корабли у священной земли.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: Поможет жизнь мне поменять, на родине квартиру взять, на родине мне жить начать, счастливым стать.
5: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске нижегородским любителям хоккея организуют платную парковку. А продавцам Wildberries организуют финансовую поддержку. Но вначале о том, сколько должен зарабатывать средний нижегородец. Средний официальный нижегородец в июне зарабатывал 94 тысячи рублей. Это на 10% больше, чем годом ранее. Об этом отрапортовал Нижегородстат. С мая официальные заработки выросли более чем на 7 процентных пунктов. Реальные денежные доходы за год увеличились на 2%. Стоимость минимального набора продуктов превысила 7 тысяч, что больше, чем в январе на 10%. Нижегородским селлерам Wildberries, пострадавшим от атак на склады, готовят финансовую поддержку. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. На горячую линию центра «Мой бизнес» уже обратилась 221 компания. Предприниматели жалуются на рост расходов на логистику и нехватку оборотных средств. Для них разработали льготные займы. Региональные власти планируют адресно сопровождать пострадавшие предприятия. Трамвайные пути в Сормове и Дановинок планируют продлить до конца 30-го года. Работы запланированы в рамках утвержденной программы развития общественного транспорта. Новые ветки будут насчитывать около 48 километров в однопутном исчислении, о чем рассказал замгубернатор Сергей Морозов. Он напомнил, что в Сормовском районе планируют сделать ветку от улицы Судостроителей до железнодорожной станции «Народная». Российские самолеты МС-21 могут запустить от Москвы до Нижнего Новгорода. Об этом рассказал глава Аэрофлота Сергей Александровский. Первые 8 воздушных судов авиакомпания должна получить к концу следующего года, а в 28-м обещают передать еще 10 бортов. Сначала МС-21 будет летать из Москвы по коротким маршрутам, в том числе и до Нижнего. И на площадке у футбольного стадиона «На Стрелке» организовали платную парковку на 925 мест. Она будет работать во время хоккейных матчей на «Волга-арене» и крупных городских событиях. Припарковать автомобиль там можно будет не раньше, чем за 2 часа до мероприятия, выехать не позднее 3 часов по окончании. Стоимость парковки фиксированная – 800 рублей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
7: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
8: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал.
9: В шахматы, что ли, с ним играет?
8: Круче! Зонт у него! Самый теплом в доме управляет, и за безопасностью присматривает, и свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
9: Так, мне срочно нужен зонт.
8: Зонт. Российская автоматика.
10: ООО «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
6: Этот сентябрьский день будет не жарким, с температурой не выше 14 градусов тепла. Завтра уже от 12 до вероятных плюс 17. Дождей в эти дни нейросеть Яндекса нашему городу не предсказывает.
0: Вы слушаете радио «Рандеву».
11: Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от двух бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа «Мидийный дом» открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой «Мидийный дом» и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, «Муравей» и «Мегу».
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на 6-ю за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Любовь начинается с улыбки. Дружба с рукопожатия. А счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете «Радио Рандеву».
3: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
4: Listen to Radio Rendezvous.
5: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
6: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня.
7: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
2: Новости на «Радио Рандеву».
8: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о том, насколько, когда и где увеличатся трамвайные пути. О том, когда и куда полетит новый лайнер МС-21. Также в выпуске о новых достижениях Нижегородстата. Трамвайные пути в Сормове и Дановинок планируют продлить до конца 30-го года. Работы запланированы в рамках утвержденной программы развития общественного транспорта. Новые ветки будут насчитывать около 48 километров в однопутном исчислении, о чем рассказал замгубернатора Сергей Морозов. Он напомнил, что в Сормовском районе планируют сделать ветку от улицы Судостроителей до железнодорожной станции «Народная». Российские самолеты МС-21 могут запустить от Москвы до Нижнего Новгорода. Об этом рассказал глава Аэрофлота Сергей Александровский. Первые 8 воздушных судов авиакомпания должна получить к концу следующего года, а в 28-м обещают передать еще 10 бортов. Сначала МС-21 будет летать из Москвы по коротким маршрутам, в том числе и до Нижнего. Средний официальный нижегородец в июне зарабатывал 94 тысячи рублей. Это на 10% больше, чем годом ранее. Об этом отрапортовал Нижегородстат. С мая официальные заработки выросли более чем на 7 процентных пунктов. Реальные денежные доходы за год увеличились на 2%. Стоимость минимального набора продуктов превысила 7 тысяч, что больше, чем в январе на 10%. Нижегородским селлерам Wildberries, пострадавшим от атак на склады, готовят финансовую поддержку. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. На горячую линию центра «Мой бизнес» уже обратилась 221 компания. Предприниматели жалуются на рост расходов на логистику и нехватку оборотных средств. Для них разработали льготные займы. Региональные власти планируют адресно сопровождать пострадавшие предприятия. И на площадке у футбольного стадиона «На Стрелке» организовали платную парковку на 925 мест. Она будет работать во время хоккейных матчей на «Волга-арене» и крупных городских событиях. Припарковать автомобиль там можно будет не раньше, чем за 2 часа до мероприятия, выехать не позднее 3 часов по окончании. Стоимость парковки фиксированная – 800 рублей. Новости на «Радио Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
5: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
9: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
10: Этот сентябрьский день будет не жарким, с температурой не выше 14 градусов тепла. Завтра уже от 12 до вероятных плюс 17. Дождей в эти дни нейросеть Яндекса нашему городу не предсказывает.
11: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.

0: Старт продаж в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе. Новый дом с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ «Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Про финансы. На «Радио Рандеву».
3: Здравствуйте, друзья. Это программа «Про финансы» на радио «Рандеву». У нас в гостях Павел Корчагин, руководитель представительства инвестиционной компании «Финам» в Нижнем Новгороде, эксперт с 20-летним опытом. Павел, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Павел, сегодня хотелось бы обсудить новый тренд. Что это вообще такое? Стоит ли инвестировать в цифровые финансовые активы?
4: ЦФА – это достаточно новый инструмент на нашем финансовом рынке. Его сейчас на данный момент активно предлагают банки. Он говорит о том, что, в общем-то, это права требования цифровые, да, за какое-то обязательство, как правило. То есть в большинстве случаев это долги. То есть это аналог облигации. Бывают экзотические ЦФА, например, я не знаю, там на морскую рыбу, такие тоже встречаются, на золото. Но в основном это долговые расписки. Чаще всего их используют как замену депозита. Почему компании размещают ЦФА? Потому что это дешевле. То есть значительно меньше регуляторных требований, значительно меньше необходимо документов для выпуска цифровых финансовых активов этих самых. Не обязательно иметь рейтинг кредитной компании. И выпуск обходится гораздо дешевле, чем выпуск обычных облигаций, которые торгуются на бирже. Ну и, соответственно, инвестор в данном случае несет большие риски. Почему? Потому что, во-первых, очень много компаний выпускают ЦФА, они никогда не выпускали облигации в публичное поле, то есть у них их не было на бирже. Плюс многие из этих компаний не имеют кредитного рейтинга, то есть дефолты в этих самых ЦФА, то есть когда эмитент не может расплатиться по своим обязательствам, они также случаются. Для банков этот продукт выгоден тем, что не требует никакого резервирования, да, то есть в отличие от депозитов. Клиенту это удобно тем, что ставка, естественно, за риск она выше. Ну, то есть она, например, может отличаться где-то на 2-3% от классических вкладов, да, и она даже может быть выше, чем биржевые облигации, торгующиеся на московской бирже. Но ЦФА имеет ряд ограничений, кроме рисков. То есть очень слабо развит вторичный рынок. То есть, например, если вы в каком-либо банке приобрели ЦФА, а в другом банке, естественно, вы его, ну, с большой долей вероятности реализовать не можете. И третье, если, к примеру, вам срочно понадобились деньги, например, вот вы имеете биржевую облигацию, можете, ну, достаточно быстро на бирже продать, через 2 дня получить наличные. С ЦФА, как правило, такого не происходит, потому что вторичный рынок ЦФА очень слаб. То есть это инструмент, который необходимо держать до погашения. И прежде чем в него инвестировать, соответственно, нужно понимать, что деньги вам могут не понадобиться. Ну и плюс есть ограничения по квалификации. Существует порог в районе 600 тысяч рублей, то есть неквалифицированный инвестор ЦФА на большую сумму покупать не может.
3: Павел, огромное спасибо. У нас в гостях Павел Корчагин, руководитель представительства инвестиционной компании «Финам» в Нижнем Новгороде, эксперт с 20-летним опытом. Вы слушали программу «Про финансы» на радио «Рандеву».
2: «Про финансы» на радио «Рандеву».

0: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
2: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от 2 бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
3: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске нижегородским любителям хоккея организуют платную парковку. А продавцам «Wildberries» организуют финансовую поддержку. Но вначале о том, сколько должен зарабатывать средний нижегородец. Средний официальный нижегородец в июне зарабатывал 94 тысячи рублей. Это на 10% больше, чем годом ранее. Об этом отрапортовал Нижегородстат. С мая официальные заработки выросли более чем на 7 процентных пунктов. Реальные денежные доходы за год увеличились на 2%. Стоимость минимального набора продуктов превысила 7 тысяч, что больше, чем в январе на 10%. Нижегородским селлерам Wildberries, пострадавшим от атак на склады, готовят финансовую поддержку. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. На горячую линию центра «Мой бизнес» уже обратилась 221 компания. Предприниматели жалуются на рост расходов на логистику и нехватку оборотных средств. Для них разработали льготные займы. Региональные власти планируют адресно сопровождать пострадавшие предприятия. Трамвайные пути в Сормове и до Новинок планируют продлить до конца 2030 года. Работы запланированы в рамках утвержденной программы развития общественного транспорта. Новые ветки будут насчитывать около 48 километров в однопутном исчислении, о чем рассказал замгубернатор Сергей Морозов. Он напомнил, что в Сормовском районе планируют сделать ветку от улицы Судостроителей до железнодорожной станции «Народная». Российские самолеты МС-21 могут запустить от Москвы до Нижнего Новгорода. Об этом рассказал глава Аэрофлота Сергей Александровский. Первые 8 воздушных судов авиакомпания должна получить к концу следующего года, а в 28-м обещают передать еще 10 бортов. Сначала МС-21 будет летать из Москвы по коротким маршрутам, в том числе и до Нижнего. И на площадке у футбольного стадиона на Стрелке организовали платную парковку на 925 мест. Она будет работать во время хоккейных матчей на Волга-арене и крупных городских событиях. Припарковать автомобиль там можно будет не раньше, чем за 2 часа до мероприятия, выехать не позднее 3 часов по окончании. Стоимость парковки фиксированная – 800 рублей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
5: Опять ты в телефоне?
4: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
5: У тебя что, все под колпаком?
4: Да, у меня все под зонтом. Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте, установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
3: Этот сентябрьский день будет не жарким, с температурой не выше 14 градусов тепла. Завтра уже от 12 до вероятных плюс 17. Дождей в эти дни нейросеть Яндекса нашему городу не предсказывает.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.

0: Старт продаж в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе. Новый дом с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: светлая сладость, ты капелька, елка.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль.
2: Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не обязан.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Сейчас бы в Италию. Солнце, море, яркие краски, неповторимые вкусы.
2: Мечтаете об Италии? Приходите в Тратторию Феттучини и почувствуйте золотое солнце Лигурии. Погрузитесь в атмосферу итальянской беззаботности и радушия. Насладитесь вкусной едой и безупречным сервисом. Отмечайте значимое событие. Встречайтесь с друзьями. Собирайтесь с семьей или назначайте свидание в Тратторию Феттучини. В центре города на Студеной 7. Бронь 439-4263.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» – это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» – засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» – это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» – это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о том, насколько, когда и где увеличатся трамвайные пути. О том, когда и куда полетит новый лайнер МС-21. Также в выпуске о новых достижениях Нижегородстата. Трамвайные пути в Сормове и Дановинок планируют продлить до конца 30-го года. Работы запланированы в рамках утвержденной программы развития общественного транспорта. Новые ветки будут насчитывать около 48 километров в однопутном исчислении, о чем рассказал замгубернатор Сергей Морозов. Он напомнил, что в Сормовском районе планируют сделать ветку от улицы Судостроителей до железнодорожной станции «Народная». Российские самолеты МС-21 могут запустить от Москвы до Нижнего Новгорода. Об этом рассказал глава Аэрофлота Сергей Александровский. Первые 8 воздушных судов авиакомпания должна получить к концу следующего года, а в 28-м обещают передать еще 10 бортов. Сначала МС-21 будет летать из Москвы по коротким маршрутам, в том числе и до Нижнего. Средний официальный нижегородец в июне зарабатывал 94 тысячи рублей. Это на 10% больше, чем годом ранее. Об этом отрапортовал Нижегородстат. С мая официальные заработки выросли более чем на 7 процентных пунктов. Реальные денежные доходы за год увеличились на 2%. Стоимость минимального набора продуктов превысила 7 тысяч, что больше, чем в январе на 10%. Нижегородским селлером Wildberries, пострадавшим от атак на склады, готовят финансовую поддержку. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. На горячую линию центра «Мой бизнес» уже обратилась 221 компания. Предприниматели жалуются на рост расходов на логистику и нехватку оборотных средств. Для них разработали льготные займы. Региональные власти планируют адресно сопровождать пострадавшие предприятия. И на площадке у футбольного стадиона на Стрелке организовали платную парковку на 925 мест. Она будет работать во время хоккейных матчей на Волга-арене и крупных городских событиях. Припарковать автомобиль там можно будет не раньше, чем за 2 часа до мероприятия, выехать не позднее 3 часов по окончании. Стоимость парковки фиксированная – 800 рублей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости взвешены, оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Этот сентябрьский день будет не жарким, с температурой не выше 14 градусов тепла. Завтра уже от 12 до вероятных плюс 17. Дождей в эти дни нейросеть Яндекса нашему городу не предсказывает.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: грязная, но зато настоящая. Все будет хорошо. Всем доброй ночи.
1: Радио-рандеву. Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио-рандеву.

0: Старт продаж в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе. Новый дом с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, «Муравей» и «Мегу».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске нижегородским любителям хоккея организуют платную парковку. А продавцам «Wildberries» организуют финансовую поддержку. Но вначале о том, сколько должен зарабатывать средний нижегородец. Средний официальный нижегородец в июне зарабатывал 94 тысячи рублей. Это на 10% больше, чем годом ранее. Об этом отрапортовал Нижегородстат. С мая официальные заработки выросли более чем на 7 процентных пунктов. Реальные денежные доходы за год увеличились на 2%. Стоимость минимального набора продуктов превысила 7 тысяч, что больше, чем в январе на 10%. Нижегородским селлерам Wildberries, пострадавшим от атак на склады, готовят финансовую поддержку. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. На горячую линию центра «Мой бизнес» уже обратилась 221 компания. Предприниматели жалуются на рост расходов на логистику и нехватку оборотных средств. Для них разработали льготные займы. Региональные власти планируют адресно сопровождать пострадавшие предприятия. Трамвайные пути в Сормове и Дановинок планируют продлить до конца 30-го года. Работы запланированы в рамках утвержденной программы развития общественного транспорта. Новые ветки будут насчитывать около 48 километров в однопутном исчислении, о чем рассказал замгубернатор Сергей Морозов. Он напомнил, что в Сормовском районе планируют сделать ветку от улицы Судостроителей до железнодорожной станции «Народная». Российские самолеты МС-21 могут запустить от Москвы до Нижнего Новгорода. Об этом рассказал глава Аэрофлота Сергей Александровский. Первые 8 воздушных судов авиакомпания должна получить к концу следующего года, а в 28-м обещают передать еще 10 бортов. Сначала МС-21 будет летать из Москвы по коротким маршрутам, в том числе и до Нижнего. И на площадке у футбольного стадиона на Стрелке организовали платную парковку на 925 мест. Она будет работать во время хоккейных матчей на Волга-арене и крупных городских событиях. Припарковать автомобиль там можно будет не раньше, чем за 2 часа до мероприятия, выехать не позднее 3 часов по окончании. Стоимость парковки фиксированная – 800 рублей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
4: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал. В шахматы, что ли, с ним играет? Круче! Зонт у него. Самый теплом в доме управляет. И за безопасностью присматривает. И свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
5: Так, мне срочно нужен зонт.
4: Зонт. Российская автоматика.
6: ООО «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
2: Этот сентябрьский день будет не жарким, с температурой не выше 14 градусов тепла. Завтра уже от 12 до вероятных плюс 17. Дождей в эти дни нейросеть Яндекса нашему городу не предсказывает.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете «Радио Рандеву».
3: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
4: Listen to Radio Rendezvous.
5: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
6: «Имплант-52» – это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» – засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» – это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» – это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
2: Новости на «Радио Рандеву».
7: В эфире служба информации, в студии Роман Добрый. Пролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске информация для тех, кто периодически передвигается по городу. Сколько дней без тревог было у нижегородцев этим летом? Но вначале о ремонте городских дорог. В городе в ближайшее время отремонтируют дороги на 5 улицах и одном шоссе. Работы идут на улицах Кузбасской, Новиковой, Прибоя, Удмуртской, Рябцевой, Звездинке и Казанском шоссе. Все объекты должны сдать этой осенью. В департаменте транспорта также сообщили, что в Нижнем выполнено почти 200 тысяч квадратных метров ямочного и карточного ремонта. Работы продолжаются. Режим беспилотной угрозы этим летом в Нижегородской области объявляли 75 раз, ракетный – 9. Дней без тревог было всего 10. За это лето регион пережил 15 атак БПЛА. В итоге 3 человека погибли, 10 пострадали. Напомню, информировать о воздушной опасности начали лишь этой весной. В МЧС отсутствие оповещения объясняли нежеланием будоражить население. Самый недорогой бензин в Нижнем Новгороде стоит 64 рубля 19 копеек за литр. Таковы данные портала Russia Base, который приводит агентство NewsNN. Средняя стоимость 92-го приближается к 72 рублям, 95-й в среднем стоит 80,5. Дизель отпускают по 78-75 за литр, по области цены на топливо выше. В Нижнем Новгороде запущен портал для бронирования общественных пространств. Об этом в Телеграм сообщил мэр Юрий Шалабаев. Процесс поиска подходящих мероприятий и бронирования помещений сделали более удобным. Воспользоваться общественным пространством можно в несколько шагов. Достаточно выбрать подходящую дату на портале вместе.nn.рф, найти нужную площадку и забронировать ее. И электросамокаты в Нижнем быстрее автобусов. На самокате в среднем можно добраться до нужного места на 42% быстрее, чем на общественном транспорте. А на некоторых маршрутах разница доходит почти до 2 раз. Это следует из анализа поездок пользователей одного из операторов кикшеринга. Также отмечается, что горожане все чаще пользуются кикшерингом не как развлечением, а как транспортом.
5: Новости на «Радио Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений.
7: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
8: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
9: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
10: Этот сентябрьский день будет не жарким, с температурой не выше 14 градусов тепла. Завтра уже от 12 до вероятных плюс 17. Дождей в эти дни нейросеть Яндекса нашему городу не предсказывает.
11: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Сейчас бы в Италию. Солнце, море, яркие краски, неповторимые вкусы.
2: Мечтаете об Италии? Приходите в траторию Феттучини и почувствуйте золотое солнце Лигурии. Погрузитесь в атмосферу итальянской беззаботности и радушия. Насладитесь вкусной едой и безупречным сервисом. Отмечайте значимые события. Встречайтесь с друзьями. Собирайтесь с семьей или назначайте свидание в траторию Феттучини. В центре города на Студеной 7. Бронь 439-4263.
3: Опять места нет. Ну сколько можно?
4: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
5: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Старт продаж в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе. Новый дом с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ «Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: Поможет жизнь не поменять, сковородине квартиру взять, сковородине мне жить начать, счастливым стать.
5: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: сколько стоит самый дешевый бензин в Нижнем? Можно ли как-то забронировать общественное пространство в городе? Также о том, что быстрее, автобус или электросамокат. Самый недорогой бензин в Нижнем Новгороде стоит 64 рубля 19 копеек за литр. Таковы данные портала Russia Base, который приводит агентство News&N. Средняя стоимость 92-го приближается к 72 рублям, 95-й в среднем стоит 80,5. Дизель отпускают по 78-75 за литр, по области цены на топливо выше. В Нижнем Новгороде запущен портал для бронирования общественных пространств. Об этом в Телеграм сообщил мэр Юрий Шалабаев. Процесс поиска подходящих мероприятий и бронирования помещений сделали более удобным. Воспользоваться общественным пространством можно в несколько шагов. Достаточно выбрать подходящую дату на портале вместе.nn.rf, найти нужную площадку и забронировать ее. В городе в ближайшее время отремонтируют дороги на 5 улицах и одном шоссе. Работы идут на улицах Кузбасской, Новиковой, Прибоя, Удмуртской, Рябцевой, Звездинке и Казанском шоссе. Все объекты должны сдать этой осенью. В департаменте транспорта также сообщили, что в Нижнем выполнено почти 200 тысяч квадратных метров ямочного и карточного ремонта. Работы продолжаются. Режим беспилотной угрозы этим летом в Нижегородской области объявляли 75 раз, ракетный – 9. Дней без тревог было всего 10. За это лето регион пережил 15 атак БПЛА. В итоге 3 человека погибли, 10 пострадали. Напомню, информировать о воздушной опасности начали лишь этой весной. В МЧС отсутствие оповещения объясняли нежеланием будоражить население. И электросамокаты в Нижнем быстрее автобусов. На самокате в среднем можно добраться до нужного места на 42% быстрее, чем на общественном транспорте. А на некоторых маршрутах разница доходит почти до 2 раз. Это следует из анализа поездок пользователей одного из операторов кикшеринга. Также отмечается, что горожане все чаще пользуются кикшерингом не как развлечением, а как транспортом.
7: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании.
3: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
8: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
9: Опять ты в телефоне?
8: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
9: У тебя что, все под колпаком?
8: Да, у меня все под зонтом. Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте. Установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
3: Этот сентябрьский день будет не жарким, с температурой не выше 14 градусов тепла. Завтра уже от 12 до вероятных плюс 17. Дождей в эти дни нейросеть Яндекса нашему городу не предсказывает.
10: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. Рандеву.

слушаете Радио Рандеву. Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио Рандеву. Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Сейчас бы в Италию. Солнце, море, яркие краски, неповторимые вкусы.
2: Мечтаете об Италии? Приходите в Тратторию Феттучини и почувствуйте золотое солнце Лигурии. Погрузитесь в атмосферу итальянской беззаботности и радушия. Насладитесь вкусной едой и безупречным сервисом. Отмечайте значимое событие. Встречайтесь с друзьями. Собирайтесь с семьей или назначайте свидание в Тратторию Феттучини. В центре города на Студеной 7. Бронь 439-42-63.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
2: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
1: Точно. Готовые дома вкрутой.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
3: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон. Они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности. Покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске информация для тех, кто периодически передвигается по городу. Сколько дней без тревог было у нижегородцев этим летом? Но вначале о ремонте городских дорог. В городе в ближайшее время отремонтируют дороги на 5 улицах и одном шоссе. Работы идут на улицах Кузбасской, Новиковой, Прибоя, Удмуртской, Рябцевой, Звездинке и Казанском шоссе. Все объекты должны сдать этой осенью. В департаменте транспорта также сообщили, что в Нижнем выполнено почти 200 тысяч квадратных метров ямочного и карточного ремонта. Работы продолжаются. Режим беспилотной угрозы. Этим летом в Нижегородской области объявляли 75 раз, ракетный — 9. Дней без тревог было всего 10. За это лето регион пережил 15 атак БПЛА. В итоге 3 человека погибли, 10 пострадали. Напомню, информировать о воздушной опасности начали лишь этой весной. В МЧС отсутствие оповещения объясняли нежеланием будоражить население. Самый недорогой бензин в Нижнем Новгороде стоит 64 рубля 19 копеек за литр. Таковы данные портала Russia Base, который приводит агентство News&N. Средняя стоимость 92-го приближается к 72 рублям, 95-й в среднем стоит 80,5. Дизель отпускают по 78-75 за литр. По области цены на топливо выше. В Нижнем Новгороде запущен портал для бронирования общественных пространств. Об этом в Телеграм сообщил мэр Юрий Шалабаев. Процесс поиска подходящих мероприятий и бронирования помещений сделали более удобным. Воспользоваться общественным пространством можно в несколько шагов. Достаточно выбрать подходящую дату на портале вместе.nn.рф, найти нужную площадку и забронировать ее. И электросамокаты в Нижнем быстрее автобусов. На самокате в среднем можно добраться до нужного места на 42% быстрее, чем на общественном транспорте. А на некоторых маршрутах разница доходит почти до 2 раз. Это следует из анализа поездок пользователей одного из операторов кикшеринга. Также отмечается, что горожане все чаще пользуются кикшерингом не как развлечением, а как транспортом.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений.
4: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Этот сентябрьский день будет не жарким, с температурой не выше 14 градусов тепла. Завтра уже от 12 до вероятных плюс 17. Дождей в эти дни нейросеть Яндекса нашему городу не предсказывает.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький». Вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: всего 1 минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: сколько стоит самый дешевый бензин в Нижнем? Можно ли как-то забронировать общественное пространство в городе? Также о том, что быстрее, автобус или электросамокат. Самый недорогой бензин в Нижнем Новгороде стоит 64 рубля 19 копеек за литр. Таковы данные портала Russia Base, который приводит агентство NewsNN. Средняя стоимость 92-го приближается к 72 рублям, 95-й в среднем стоит 80,5. Дизель отпускают по 78-75 за литр, по области цены на топливо выше. В Нижнем Новгороде запущен портал для бронирования общественных пространств. Об этом в Телеграм сообщил мэр Юрий Шалабаев. Процесс поиска подходящих мероприятий и бронирования помещений сделали более удобным. Воспользоваться общественным пространством можно в несколько шагов. Достаточно выбрать подходящую дату на портале вместе.nn.рф, найти нужную площадку и забронировать ее. В городе в ближайшее время отремонтируют дороги на 5 улицах и одном шоссе. Работы идут на улицах Кузбасской, Новиковой, Прибое, Удмуртской, Рябцевой, Звездинке и Казанском шоссе. Все объекты должны сдать этой осенью. В департаменте транспорта также сообщили, что в Нижнем выполнено почти 200 тысяч квадратных метров ямочного и карточного ремонта. Работы продолжаются. Режим беспилотной угрозы этим летом в Нижегородской области объявляли 75 раз, ракетный – 9. Дней без тревог было всего 10. За это лето регион пережил 15 атак БПЛА. В итоге 3 человека погибли, 10 пострадали. Напомню, информировать о воздушной опасности начали лишь этой весной. В МЧС отсутствие оповещения объясняли нежеланием будоражить население. И электросамокаты в Нижнем быстрее автобусов. На самокате в среднем можно добраться до нужного места на 42% быстрее, чем на общественном транспорте. А на некоторых маршрутах разница доходит почти до 2 раз. Это следует из анализа поездок пользователей одного из операторов кикшеринга. Также отмечается, что горожане все чаще пользуются кикшерингом не как развлечением, а как транспортом. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
4: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал.
5: В шахматы, что ли, с ним играет?
4: Круче. Зонт у него. Самый теплом в доме управляет. И за безопасностью присматривает. И свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
5: Так, мне срочно нужен зонт.
4: Зонт. Российская автоматика.
6: О, Микролайн. Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
2: Этот сентябрьский день будет не жарким, с температурой не выше 14 градусов тепла. Завтра уже от 12 до вероятных плюс 17. Дождей в эти дни нейросеть Яндекса нашему городу не предсказывает.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький». Вкус любимого города. Радио
0: Рандеву. Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201 05 21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске информация для тех, кто периодически передвигается по городу. Сколько дней без тревог было у нижегородцев этим летом? Но вначале о ремонте городских дорог. В городе в ближайшее время отремонтируют дороги на 5 улицах и одном шоссе. Работы идут на улицах Кузбасской, Новиковой, Прибоя, Удмуртской, Рябцевой, Звездинки и Казанском шоссе. Все объекты должны сдать этой осенью. В департаменте транспорта также сообщили, что в Нижнем выполнено почти 200 тысяч квадратных метров ямочного и карточного ремонта. Работы продолжаются. Режим беспилотной угрозы этим летом в Нижегородской области объявляли 75 раз, ракетный — 9. Дней без тревог было всего 10. За это лето регион пережил 15 атак БПЛА. В итоге 3 человека погибли, 10 пострадали. Напомню, информировать о воздушной опасности начали лишь этой весной. В МЧС отсутствие оповещения объясняли нежеланием будоражить население. Самый недорогой бензин в Нижнем Новгороде стоит 64 рубля 19 копеек за литр. Таковы данные портала Russia Base, который приводит агентство NewsNN. Средняя стоимость 92-го приближается к 72 рублям, 95-й в среднем стоит 80,5. Дизель отпускают по 78-75 за литр, по области цены на топливо выше. В Нижнем Новгороде запущен портал для бронирования общественных пространств. Об этом в Телеграм сообщил мэр Юрий Шалабаев. Процесс поиска подходящих мероприятий и бронирования помещений сделали более удобным. Воспользоваться общественным пространством можно в несколько шагов. Достаточно выбрать подходящую дату на портале вместе.nn.рф, найти нужную площадку и забронировать ее. И электросамокаты в Нижнем быстрее автобусов. На самокате в среднем можно добраться до нужного места на 42% быстрее, чем на общественном транспорте. А на некоторых маршрутах разница доходит почти до 2 раз. Это следует из анализа поездок пользователей одного из операторов кикшеринга. Также отмечается, что горожане все чаще пользуются кикшерингом не как развлечением, а как транспортом. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Этот сентябрьский день будет не жарким, с температурой не выше 14 градусов тепла. Завтра уже от 12 до вероятных плюс 17. Дождей в эти дни нейросеть Яндекса нашему городу не предсказывает.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Патефонная игла движется упруго аж до Первой мировой. Знали мы,

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: io sarò migliore, come un bel film che lascia tutti senza parole.
1: Встречаем новый час на радио Рандеву. В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио Рандеву.
2: Слушай классную музыку на волне радио Рандеву. Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске: сколько стоит самый дешевый бензин в Нижнем? Можно ли как-то забронировать общественное пространство в городе? Также о том, что быстрее, автобус или электросамокат. Самый недорогой бензин в Нижнем Новгороде стоит 64 рубля 19 копеек за литр. Таковы данные портала Russia Base, который приводит агентство News&N. Средняя стоимость 92-го приближается к 72 рублям, 95-й в среднем стоит 80,5. Дизель отпускают по 78-75 за литр, по области цены на топливо выше. В Нижнем Новгороде запущен портал для бронирования общественных пространств. Об этом в Телеграм сообщил мэр Юрий Шалабаев. Процесс поиска подходящих мероприятий и бронирования помещений сделали более удобным. Воспользоваться общественным пространством можно в несколько шагов. Достаточно выбрать подходящую дату на портале вместе.nn.rf, найти нужную площадку и забронировать ее. В городе в ближайшее время отремонтируют дороги на 5 улицах и одном шоссе. Работы идут на улицах Кузбасской, Новиковой, Прибоя, Удмуртской, Рябцевой, Звездинке и Казанском шоссе. Все объекты должны сдать этой осенью. В департаменте транспорта также сообщили, что в Нижнем выполнено почти 200 тысяч квадратных метров ямочного и карточного ремонта. Работы продолжаются. Режим беспилотной угрозы этим летом в Нижегородской области объявляли 75 раз, ракетный – 9. Дней без тревог было всего 10. За это лето регион пережил 15 атак БПЛА. В итоге 3 человека погибли, 10 пострадали. Напомню, информировать о воздушной опасности начали лишь этой весной. В МЧС отсутствие оповещения объясняли нежеланием будоражить население. И электросамокаты в Нижнем быстрее автобусов. На самокате в среднем можно добраться до нужного места на 42% быстрее, чем на общественном транспорте. А на некоторых маршрутах разница доходит почти до 2 раз. Это следует из анализа поездок пользователей одного из операторов кикшеринга. Также отмечается, что горожане все чаще пользуются кикшерингом не как развлечением, а как транспортом. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
4: Опять ты в телефоне?
3: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
4: У тебя что, все под колпаком?
3: Да, у меня все под зонтом. Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте, установите до холодов. ООО «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
2: Этот сентябрьский день будет не жарким, с температурой не выше 14 градусов тепла. Завтра уже от 12 до вероятных плюс 17. Дождей в эти дни нейросеть Яндекса нашему городу не предсказывает.
5: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл».

0: Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске информация для тех, кто периодически передвигается по городу. Сколько дней без тревог было у нижегородцев этим летом? Но вначале о ремонте городских дорог. В городе в ближайшее время отремонтируют дороги на 5 улицах и одном шоссе. Работы идут на улицах Кузбасской, Новиковой, Прибоя, Удмуртской, Рябцевой, Звездинке и Казанском шоссе. Все объекты должны сдать этой осенью. В департаменте транспорта также сообщили, что в Нижнем выполнено почти 200 тысяч квадратных метров ямочного и карточного ремонта. Работы продолжаются. Режим беспилотной угрозы этим летом в Нижегородской области объявляли 75 раз, ракетный – 9. Дней без тревог было всего 10. За это лето регион пережил 15 атак БПЛА. В итоге 3 человека погибли, 10 пострадали. Напомню, информировать о воздушной опасности начали лишь этой весной. В МЧС отсутствие оповещения объясняли нежеланием будоражить население. Самый недорогой бензин в Нижнем Новгороде стоит 64 рубля 19 копеек за литр. Таковы данные портала Russia Base, который приводит агентство NewsNN. Средняя стоимость 92-го приближается к 72 рублям, 95-й в среднем стоит 80,5. Дизель отпускают по 78-75 за литр, по области цены на топливо выше. В Нижнем Новгороде запущен портал для бронирования общественных пространств. Об этом в Телеграм сообщил мэр Юрий Шалабаев. Процесс поиска подходящих мероприятий и бронирования помещений сделали более удобным. Воспользоваться общественным пространством можно в несколько шагов. Достаточно выбрать подходящую дату на портале вместе.nn.рф, найти нужную площадку и забронировать ее. И электросамокаты в Нижнем быстрее автобусов. На самокате в среднем можно добраться до нужного места на 42% быстрее, чем на общественном транспорте. А на некоторых маршрутах разница доходит почти до 2 раз. Это следует из анализа поездок пользователей одного из операторов кикшеринга. Также отмечается, что горожане все чаще пользуются кикшерингом не как развлечением, а как транспортом. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио «Первое».

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Thank you.
1: В эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радио канала Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ 5201458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.